0: Сабац отхшабац да параскевс.
1: Охрос, сарая саги шеве. Чем сакутас робов чем мере?
0: Сагамо швидзе.
2: Не расмерчит, расмематлевит. Чем могодили система помарали. Верзенеба моигот.
3: Да, нет, сад. Бошарди, дай швене сад.
0: Киномани, чвене бурзе.
4: Аминь, да, звенеш.
0: Калакури хиди. Чвене бурзе.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори Тормеди, Тормеди 07. Little Trees Certificate.
1: Ченебурис Этершия.
2: Этершия.
1: Ори Атасиане Бисхиди.

0: this man's
1: Πάτο νο.
2: Эх, жан чуда кисмис, мара сикари давичире рагац шапна чуна да эс махсус павили товлида.
1: И батоно, арис 4, шониери, мара чуда рато исмода, цэсит ме каргат мэсмода.
2: Авичи, а чемтан исмис, а
1: араушос, араушос.
2: Эс павер давичире темби.
1: Павари арис ис ром ткен 4 кула гакт. Ахла ме 5 тис унда виqot мзад.
2: Карги махотава.
3: Арагата.